чашу пригнался до храбра. Но этот щеголь слишком ловок. Останься с ним, я поспешу за лекарем.

передо мной все трепетало прежде. Одним движением руки я приводил.